0: пожалуйста, это у нас есть добрый интерес.
1: Я так, мабрамо, вот я писал, но и все, это все папа, уно, руэля, пусть,